Я тесно в цаке хаджана да сокизги кориан шиши жаро K3B и на 0.7 FM донани ца кажинал кио и ади спортс ньюз и ажил чунашта и ажина да из кит авалца да хнет анлинги и ади Брэндон Кларк да нинги и охуэна нит и гишин и ади Рейз алия и ади каунтлес и ажина ади кидги ако кунзакоши ажди ди куи год и я The answers are she asked to list Ahut Edo Lisiki, Eati Asakutadon Nat, Ado Eati Memphis Grizzly, We have a four Gishi Ajwiki Nitra, and Nit Egoshi Eati Kune.

гişin цэнаан дахэс дахэс када ди цэнатат э аж эяч италия хот ашин салч эдэтли хо ия холжстан э аж ия ахана то хот а ат нигэ индия тон хаг хосвэч ди татэс ди ки аж нахвэ жи

Яат эх цан хэд дэшин хүй KTDB radio station дасн шиги. Адын да кон хашин цаа ох сэлц ити. Очин ги кэ хүйт энийг. Эе э кодоодла нэж хана. Бэт эшин сон куши галнат э шид шини э яди Джеймс хиниу. Халт сой эн шлонц на джини башиш чин. Адын да нэвэ да линэ лоз да инэшич аджи тхалла то ши хёне а дан хита и а. А кон дити кочи нахуил жи шачо э наныш. Дахатли конда нил кадги де бен хи да холлонги жо э ко э де бен да ил чи тоон да ана ил со да да холлонле а дүн да тхада де киеш жо да э я а чи нот ан хилн хаза а ко жо ди да на ин ни то лел ги э я а ко ги э бен хилч эн ша то лел ги де беба га хаш э ил я го жо э а хадет а бен на хат ала шин жо да то но хот а би Бен дай дош кит ако э кодод о хабит ишла толлел. Ди жонлег ад кохот ади до до э я аллаги хот э да. Бес отат эги до ин де данле да бес ани да жолаа. Лахот о ан да ёт лил до ин де да конлч э да. Дон хин да халт хин да ко до до аллаги хот эй бинина. Аалц эсэгон хитсан эс кит бинина ини хэ. Аконде